0: Вслед бачите 60 минути. The hottest songs. I'm Miley Cyrus.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
1: Авторадио.